горы у Вессини. Носиш само страх, Езу. Jer si ostala bez točke, jer si sama na trapezu.